0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Объявлена готовность одна минута. Ключ на старт. Все идет хорошо.